ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Пятница. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Новый этап кооперации Беларуси и России. Визит заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации на предприятие концерна «Беллекпром» стал важным этапом в укреплении союзной производственной кооперации. Во время посещения предприятий «Лента» и «Моготекс» стороны обсудили не только текущие технологические возможности белорусских площадок, но и конкретные шаги по импортозамещению. Руководители министерств и председатели концернов Беларуси и России детально изучали производственные мощности, инновационные разработки и технологические процессы предприятия концерна «Беллекпром». Главная задача – поиск точек роста для совместных проектов союзного государства. По словам председателя концерна «Беллекпром» Надежды Лазаревич, сегодня крайне важно понимать технический потенциал друг друга, чтобы эффективно дополнять мощности в рамках союзного государства. Особое внимание было уделено вопросам модернизации оборудования, внедрения инновационных решений и расширения ассортимента.
1: Местное время.
2: В Могилеве на базе Государственного электротехнического колледжа состоялся Республиканский совет руководителей среднеспециальных и профессионально-технических учреждений образования. Подробности в материале нашего корреспондента Марины Касьяновой.
3: Республиканский совет руководителей колледжа принял Могилев. Площадкой для обсуждения актуальной темы поднятия престижа рабочих профессий стал Государственный электротехнический колледж, поделился учащийся колледжа Вячеслав Денисов.
4: Со школы ездили сюда на профориентационные мероприятия. Здесь нам показывали мастера производственного обучения своим мастерс-классом, можно так сказать. И меня это очень сильно зацепило, мне это очень сильно понравилось, и я решил, что хочу получить, самое главное, это профессию будущего, надежную профессию, научиться практическим навыкам и научиться работать с современным оборудованием.
3: Могилевский государственный электротехнический колледж, как и другие учреждения профтехобразования, ведет прием по школьным аттестатам. И не первый год здесь серьезный конкурс. Проходной балл выше 8. Это подтверждает, интерес к получению рабочих профессий растет, говорит начальник главного управления по образованию Могилевского области облисполкома Людмила Здорикова.
5: Открываются подготовки по новым специальностям, востребованным в экономике нашей страны. И как раз вот эти специальности, они у ребят вызывают повышенный интерес, потому что дети отдают себе полный отчет, и родители прекрасно понимают, что если они получат профессию, востребованную сегодня на рынке труда, то в будущем эта профессия станет им достаточно серьезным основанием для того, чтобы и хорошо зарабатывать, и устроиться в жизни.
3: В Беларуси на производствах идет серьезная модернизация. Внедряют новейшие технологии, устанавливают современное оборудование. И здесь главное – качественно подготовить высококвалифицированные кадры среднего звена, отметил директор Волковысского государственного аграрного колледжа Андрей Жук.
6: База хорошая, есть на что посмотреть, есть возможность набраться опыта, где-то воплотить себя. Ну и профтехобразование, за ним, конечно, будущее.
3: Связь учебных заведений с предприятиями прописана в программах социально-экономического развития Беларуси. Беларусь интеллектуальная. Поэтому на Республиканском совете руководители колледжей обсудили сотрудничество организаций с заказчиками кадров и проведение в учебных заведениях профориентационных мероприятий, отметил начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь Александра Петрова.
7: Это, безусловно, практикоориентированность. То есть это, например, развитие учебно-производственных мастерских на предприятиях и другие аспекты взаимодействия с организациями, заказчиками кадров. Это повышение гибкости образовательных программ, чтобы максимально удовлетворить потребности предприятий в тех умениях и навыках, которыми должны обладать наши будущие выпускники.
3: Как отметили участники семинара, в Могилевских колледжах материально-учебная база постоянно совершенствуется. Не случайно Могилев в который раз стал площадкой Республиканского совета.
1: Могилевский район.
2: Открытый международный турнир «К вершинам мастерства» прошел в Могилевском агролесотехническом колледже имени Орловского. Масштабное событие объединило молодых профессионалов из Беларуси и России, представив им уникальную возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и завязать крепкие дружеские связи. Подробности у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
8: В этом году за звание лучших боролись студенты и учащиеся Могилевского агролесотехнического колледжа, а также Лисинского лесного колледжа и Приозерского политехнического колледжа Ленинградской области. Первый день турнира был посвящен компетенции лесохозяйственной работы. Участники доказывали, что профессия специалиста лесного хозяйства требует универсальной подготовки. Во второй день соревнования продолжились в тире, где участники демонстрировали стрельбу из пневматической винтовки. Особое внимание привлекала компетенция туроператора новаторская деятельность. Это совершенно новое направление в турнире. Есть надежда, что оно станет традиционным, поделилась преподаватель Могилевского агролесотехнического колледжа Татьяна Мажукова.
9: Вчера был первый конкурсный день. Наши обучающиеся и гости из России выполнили два модуля. Первый модуль был рекламный ролик о засаде, а второй модуль был экскурсионные туры по двум отелям города Могилева. Завтра у нас последний день, последний модуль. Это будет туристический квиз и, соответственно, закрытие награждения победителей.
8: Три дня прилетели быстро. Победители международного турнира, а также его эксперты, получили свои заслуженные награды. Турнир к вершинам мастерства стал не просто соревнованием. Он превратился в площадку для обмена опытом, укрепления международных связей и профессионального роста молодежи, отметила, подводя итоги, начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова.
10: Да, меняется время, меняются тренды, меняется мода, появляется много ультрасовременных профессий. Но я вам хочу сказать, что профессия труженика, человека, который работает на земле, она вне времени, она вне конкуренции. И низкий вам поклон за то, что вы сделали такой выбор. Я уверена, что с такой молодежью у нас просто замечательное будущее.
1: Местное время.
2: Отпуск с мужем военным и выходной для многодетных. В Могилевском областном объединении профсоюзов рассказали, что волновало жителей Могилевщины на горячей линии, приуроченной ко дню семьи. За время акции поступило 13 звонков от жителей региона. Правовые инспекторы бесплатно проконсультировали родителей и семейных граждан по трудовым вопросам. Самые частые темы обращений касались отпусков, дополнительных выходных и работы в декрете. Так, жительница Славгородского района пожаловалась, что руководитель не отпускает ее в отпуск одновременно с мужем военнослужащим, ссылаясь на график. Правовой инспектор Андрей Стельмах связался с нанимателем и разъяснил закон. Супруга военнослужащего вправе уйти в трудовой отпуск вместе с мужем, даже если это не совпадает с утвержденным графиком. А жительница Могилева, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, поинтересовалась, может ли она устроиться на другую работу на 0,5 ставки и изменится ли размер пособия. Правовой инспектор разъяснила, что в период отпуска до 3 лет мама вправе работать на условиях неполного времени, но не более половины месячной нормы, причем как по основному, так и по другому месту работы. В этом случае пособие сохраняется полностью.
1: Местное время.
2: 3150 деревьев и почти 5500 кустарников планируют высадить в Могилеве в этом году. Чтобы сделать жизнь в городе еще более комфортной, специалисты предприятия «Могилев-Зеленстрой» делают оценку существующих зеленых зон, определяют потенциальные места для новых насаждений и, конечно же, уделяют большое внимание состоянию фонда старых деревьев. Легкие города деревья, именно они создают нужный микроклимат, защищают от пыли и выхлопных газов. Напоминаю, заместитель директора Виктор Гришечко.
11: Могилево можно назвать зеленым городом, потому что деревья сейчас уже на данный момент в этом году высажено более 2500, но работа в этом направлении, она никогда не прекращалась.
2: Выбор пород деревьев – это не дело вкуса. На смену хрупким тополям приходят липы, клены, дубы. Они устойчивы к городской пыли и выдерживают перепады температур. Но пока вырастут новые насаждения, нужно позаботиться о старом фонде. Часто обрезка деревьев вызывает тревогу у граждан. Тут важно понимать разницу между кронированием, санитарной обрезкой и вырезкой аварийных деревьев, говорит ведущий агроном предприятия «Могилев-Зеленстрой» Федор Рубанов.
12: Омолаживающая обрезка каштанов, первый ряд, потому что они мешали проезду транспорта к гостинице, уменьшали дорожный просвет, ну и для этого делается именно эта омолаживающая обрезка.
2: Миллионы цветов на клумбах, тысячи саженцев деревьев – это видимая часть огромной работы по созданию комфортной среды, чтобы завтра мы могли гулять в парках, густых аллеях, скверах и бульварах.
1: Местное время.
2: В Могилеве и районе этим летом будут работать 9 официальных зон отдыха с купанием, сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии. В самом городе можно купаться на городском пляже, на реке Днепр, на Печерском и Гребеневском водохранилищах, а также на Днепре в районе улицы Фасина и на пруду Брады в границах улицы Заречной, переулка Святого и 4 Июньского. В Могилевском районе подготовлены пляжи на Днепре у деревни Палыковичи, на Вильческом водохранилище у поселка Восход, на озере Гусиное, в агрогородке Кадина и на водохранилище Рудея у деревни Городня. Специалисты все проверили: уборку, туалеты, парковки, раздевалки и детские площадки. Паспорта готовности подписаны к 15 мая. В течение лета воду будут проверять каждую неделю. Если качество окажется плохим, купание временно запретят, а жителей предупредят в СМИ и на сайте центра.
1: Белыничи.
2: В Белыничском районе ведут активную борьбу с борщевиком Сосновского. Как рассказал начальник райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Павленков, на территории района установлены 22 места произрастания борщевика Сосновского площадью более 17 гектаров. Больше всего он распространен на территории Головчинского и Вишовского сельсоветов. Работы по уничтожению борщевика Сосновского проводит специализированное предприятие из Могилева. На борьбу с инвазивным растениям выделено порядка 10 тысяч рублей.
1: Бобруйский район.
2: Сотнями часов исправительных работ обернулся хулиганский поступок для молодого бобруйчанина. Суд Бобруйского района и города Бобруйска постановил обвинительный приговор в отношении 20-летнего местного жителя, совершившего хулиганские действия. Судом установлено, что вечером 7 апреля текущего года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Проходя мимо здания религиозной общины, он поднял с земли кирпич и бросил его в окно. Поскольку с первого раза стекло не разбилось, обвиняемый повторно бросил кирпич. На этот раз попытка удалась, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
13: В результате противоправных действий религиозной общине причинен имущественный вред на сумму 137 рублей, который в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил в полном объеме. Приговором суда на основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 360 часов.
2: Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как отметила помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова, этот пример из судебной практики подтверждает, что алкоголь нередко становится причиной необдуманных поступков, в том числе противоправных.
13: Однако следует помнить, что употребление спиртных напитков не освобождает лицо от ответственности за содеянное. Напротив, совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, признается судом обстоятельством, отягчающим ответственность.
1: Местное время.
2: Местами дожди с грозами, порывистый ветер и до 30 градусов тепла ожидается сегодня днем на Могилевщине. Аномальная погода сохранится в ближайшие сутки, сообщила начальник отдела облгидромета Елена Тюхай.
14: 20 мая местами сохранятся кратковременные дожди, грозы. Ветер будет порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 11-16, максимальная днем 24-29. В четверг местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 11-16 тепла, максимальная днем 25-23.
1: Челси.
2: 13-й межрегиональный праздник-конкурс «Зеленые святки» пройдет на территории источников Байково Чаусского района 31 мая. В программе выставка-ярмарка народных мастеров и умельцев, продажа пищевой продукции, спортивные и детские площадки. Также состоятся конкурсы региональных хороводов, аутентичного пения, традиционных угощений и троицких венков. К участию приглашают мастеров народных художественных ремесел, а также любительские, фольклорные и этнографические коллективы разного возраста. Заявки на участие в празднике в конкурсе можно отправить до 27 мая на электронную почту организатора.
1: Климовичи.
2: Климовичи готовятся принять один из самых ярких и долгожданных праздников – 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка». Мероприятие, которое собирает сотни участников и зрителей из Беларуси и России, пройдет с 5 по 7 июня, напоминает СББАЙ. «Золотая пчелка» – одна из визитных карточек Могилевской области и уникальная площадка для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Фестиваль также способствует развитию творческого сотрудничества и обмену опытом между педагогами и участниками из разных стран. В конкурсе заявлены индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 18 лет. Они представят свои номера в 9 номинациях. Солисты и вокалисты продемонстрируют эстрадный и народный вокал, коллективы современный, народно-сценический и народно-стилизованный танец, а юные художники – живопись и графику. Помимо конкурсной программы будет много культурно-развлекательных активностей. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
15: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники.
2: Мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать.
1: Белорусские гимнасты возвращаются на международную арену с флагом и гимном, сообщили Белта в пресс-службе Национального олимпийского комитета. По итогам заседания исполкома World Gymnastics принято решение допустить белорусов и россиян всех возрастов к соревнованиям с флагом и гимном без каких-либо ограничений. Решение вступает в силу незамедлительно. Доступ распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9,5 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы на самых разных сферах – от сельского хозяйства и строительства до медицины. И в завершение, этим летом в Могилеве и районе будут работать 9 официальных зон отдыха с купанием. В городе, на Днепре, городской пляж и улица Фатина, Печерском и Гребеневском водохранилищах, пруду Броды, в районе на Днепре у Полыковичи и Вильческом водохранилище у Восхода, озеро Гусиное в Кадине и водохранилище Рудея у Городни. Все пляжи проверены по санитарным нормам. Паспорта готовности подписаны к 15 мая. Воду будут тестировать еженедельно, а при плохом качестве купания запретят и сообщат об этом через СМИ и сайт центра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы и ветер переменных направлений. При грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +16.

0: несмотря на то, что синоптики обещают вроде как грозы, пока солнце делает свое дело, просыпаться под него приятнее, да и настроение лучше. Очередной дивный на старте 19 майский, он же вторник. Настраиваемся на удивительный, гармоничный и удачный день. Все пройдет отлично, со знаком плюс. Фоном тем временем радио Могилев. Далее послушаем диджей Смэш и поет.
1: А ты меня любишь, и все мне, наверное, можешь спросить.
0: Затем в эфире отметится Лиза и Рея. А еще послушаем звонки и Ханна Янья. Ну а тем временем Ира Александрова, ваша компания на это утро. Всем самого доброго начала дня.
2: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Ой, я очень надеюсь, что сейчас меня услышат все женщины. Попалась, значит, мне на глаза статья с народными приметами на сегодня. Так вот, я считаю своим долгом преподнести вам эту информацию, от которой ваша жизнь станет краше. Значит, существовал обычай на Иова горошника, это сегодня, купаться в росе, потому что верили, что она добавляет здоровье. Далее, девушки вышитыми рушниками собирали ее по траве, потом давали им обсохнуть и одаривали своих любимых. Они верили, что когда мужчина будет пользоваться таким рушником, станет милым и ласковым к своей избраннице. Надеюсь, у всех вышитые рушники с собой, и вы уже нашли клумбу с росой, чтобы извозюкать в ней своего мужчину, ну или рушник, неважно. Важно, чтобы в течение дня вы нет-нет да вспомнили про свою половинку и позвонили или смс-очку бросили с приятной какой приятностью. Всем доброго утра!
1: Радио Могилев.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28. Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Что, очередной рабочий заставляет шевелиться, делать всякие взрослые дела, но я уверена, что и отдыхать вы не забываете. На этот раз хотим помочь вам с выбором места для отдыха. Дарим сертификат на 50 рублей в бар «Малинки», который находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Это ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. И сертификат может оказаться вашим, причем очень легко. Стоит только заглянуть в наши соцсети и найти там закрепленный пост розыгрыша. Выполнить простецкое задание и дождаться пятницы 22 мая. Рандомно выберем победителя, так что срочно забегайте, отмечайтесь и подписывайтесь. Всем удачи!
1: Радио «Могилев».

0: куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.

0: На часах 7.57, время идет, и да, день пролетит на одном дыхании. Рабочий день закончится, не успев начаться, и это не может не радовать. Пусть побольше будет в этом дне моментов, за которые можно будет отнести его к разряду лучших. Ну а рядышком будем мы, Радио Могилев, я, Ира Александрова, и совсем скоро новости от Анны Османовой. Оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России даст возможность удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое и импортозамещением заниматься и другими направлениями для того, чтобы создавать свое, отметил глава государства.
2: С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские в том числе, я уже не говорю, а ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это в свою очередь и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, тоже время готовы работать там, в России, по всем направлениям.
1: В Беларуси вступительная кампания для абитуриентов движется к кульминации. Уже прошли все этапы репетиционного тестирования. До главного экзамена менее 2 недель, пишет Ньюсбай. Большой спрос у будущих студентов на поступление по целевому направлению. Договор в этом году можно оформить в 34 вузах страны. Всего в этом году утверждено порядка 6300 целевых мест в 34 вузах страны. А сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания с 4 по 10, а зачисление до 12 июля. Из Минска запустят регулярные рейсы на Шри-Ланку. О том, какая сейчас проводится работа, рассказал в эфире телеканала «Первый информационный» директор департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб. На уровне авиационных властей будем согласовывать частоты. Направление востребованное. Чартерную программу открыли 28 октября прошлого года. Уже выполнено 24 оборотных рейса по маршруту Минск-Маптала-Минск. Пассажиропоток превысил 12 тысяч человек. В рамках проведенных переговоров на уровне главы государства, министерств и ведомств видим, что будет расширяться как туристическая программа, так и экономическое наполнение. Есть заинтересованность с обеих сторон, отметил Игорь Голуб. О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович победила на старте квалификации 2-го в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. В первом раунде белорусская обыграла в 2 партиях американскую теннисистку Уитни Осигве. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Еще одна белорусская теннисистка Алена Фолей уступила в 2 сетах итальянке Лизе Пегата. Белорусская Ирина Шаманович сегодня встретится с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Чтобы пробиться в число 128 участниц основного этапа, теннисисткам нужно преодолеть 3 квалификационных барьера. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
5: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 19.

И ведь каждое утро мы можем сами выбрать, продолжать спать и видеть сны или встать и воплощать свои сны в реальность. Я уверена, если каждое утро начинать с мысли о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так оно и будет. Всем нам самого дивного продолжения дня в компании Радио Могилев. Далее послушаем DJ Smash. Нет, не Smash, Люся Сиботина будет петь.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Обычно в работе, в суете, в спешке куда-то несемся, справляемся с делами. От этого высокая нагрузка, стресс. И самое главное за этим всем не забыть про отдых и про то, что может вас расслабить или перезагрузить. И если вы из тех весельчаков, кому подавай громко, весело и танцевально, тогда вам в диско-бар «Малинки». Огромный ресторан, 1200 квадратных метров с профессиональной кухней, отдельным залом караоке, двухэтажным диско-залом с танцполом, двумя барами с лучшими барменами, а 5 отдельных VIP-комнат с выходом на танцпол, ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х и 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. Диско-бар находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Кстати, 26 июня там пройдет грандиозная вечеринка «Свадьба в Малинках». Фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Диско-бар «Малинки». Отдыхай, пой и танцуй до утра.
1: Радио Могилев.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28. Наши хиты.

0: как утро начнет.
1: Ой, согласись, приятно приходить на работу, а тут именинник. И автоматически ты становишься частью этого праздника, и день рабочий проходит как бы по-особенному. А если нет именинника, ну, конечно, приходится либо киснуть целый день в ожидании заветной цифры на часах, либо искать повод. И сегодня вот, например, за что мы можем зацепиться? День гороха, Всемирный день семейного врача, день посадите чего-нибудь, день рождения кубика Рубика, ну и Международный день динозавров. И если у вас среди знакомых есть такие, я считаю, срочно нужно что-то организовать. Ну а если и тут проблема, то точно в окружении найдутся Иван, Василий или Денис. Вот отправляйте их за тортом и не благодарите.
2: Радио Могилев.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Несмотря на то, что именно вторник ученые считают тяжелым днем, надеюсь, в 8.58 вы настроены на лучшее. Ну, по крайней мере, раз с вами Радио Могилёва, значит, вместе мы сможем многое. Из динамиков только хиты. Ну, а если мало, забегайте в наши соцсети, Тред, Инстаграм и ТикТок, Радио, _Могилёв и информационный телеграм-канал Беларусь 4 Могилёв. Заходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.
2: Это было так давно, что может мне приснить.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Передает Белта. Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным.
1: Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиарды, это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
0: Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой примет участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые пройдут с 21 по 22 мая в Санкт-Петербурге, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. 21 мая запланировано заседание Совета Комиссии по обороне и безопасности, политическим вопросам, а также Объединенной Комиссии по гармонизации законодательства. В этот же день пройдет 26-е заседание молодежной МПА СНГ, посвященное влиянию искусственного интеллекта на молодежь. 22 мая на пленарном заседании представят доклады «Года охраны здоровья в СНГ», новую редакцию Земельного кодекса, а также документы о поддержке молодых талантов, нормировании труда и платформенной занятости. Мировым новостям. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес считает аморальным, незаконным и преступным указ властей США, предусматривающий преследование стран и компаний, желающих поставлять топливо на Кубу, пишет Белта со ссылкой на РИА Новости. Он подчеркнул, что речь идет об экстерриториальном ужесточении американской блокады на невиданном уровне, когда санкциями подвергаются компании, желающие инвестировать в Кубу или поставлять стране базовые товары, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены. Президент Кубы заявил, что коллективное наказание, которому подвергается кубинский народ, является актом геноцида, и он должен быть осужден международными организациями, а его инициаторы привлечены к ответственности. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в 36-й международной специализированной выставке «Белагра-2026», сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия – 441 заявка. Активное участие подтвердили российские коллеги – 73 заявки. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана, отметили в Минсельхозпроде. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: нам под силу сделать даже невозможное. Осталось только заставить мозг что-нибудь эдакое сгенерировать. Нет, шутки шутками, но, надеюсь, и настроение имеется, и радио есть возможность сделать громче. Далее послушаем гостей из будущего.
1: Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
0: Затем в эфире отметится Рея. А еще послушаем Майя Мишель. Ну а тем временем Ира Александрова сейчас ваша компания. Всем самого доброго продолжения дня.
2: Радио Могилев.

Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оцените до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Этот вторник вместе. Если у вас сидячая работа, помните, что ежедневная 10-минутная пешая прогулка в активном темпе поможет быть более эффективными на рабочем месте. Когда мы мало двигаемся в течение рабочего дня, много сидим, организм буквально выключается. И кроме того, замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови. Это негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Вот так. Если вам лень изнурять себя тренировками – до работы или домой после работы пешочком в темпе пробежались, и все, норм активности за день соблюдены, и вы в отличной форме и настроении. Коллеги вас еще больше будут недолюбливать. Шикарно же!
1: Радио Могилев.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

очередной рабочий заставляет шевелиться, делать всякие взрослые дела, и я уверена, что отдыхать вы, конечно, не забываете, а это, конечно, самым лучшим образом обязательно скажется на вашем самочувствии, моральном и физически. Ну и мы хотим помочь вам с выбором места для отдыха. Дарим сертификат на 50 рублей в бар «Малинки», который находится в Могилеве на улице Ленинская, 61. Это ночные вечеринки, караоке, любимые песни 90-х и 2000-х, вкусная кухня, атмосфера настоящего отдыха. И сертификат может оказаться вашим, причем очень легко. Стоит только заглянуть в наши соцсети и найти там закрепленный пост розыгрыш, выполнить простецкое задание и дождаться пятницы. 22 мая рандомно выберем победителя. Так что срочно забегайте, отмечайтесь и подписывайтесь. Всем удачи!

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. Новостям в мире. Литва в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch намерена создать минное поле на границе с Россией. Об этом в интервью изданию Евроактив заявил министр обороны Литвы Роберта Скаунас, пишет Белта. Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее. Приводит издание слова Каунаса. Как известно, использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. Однако страны Балтии, а также Польша и Финляндия вышли из этого договора. К региональным новостям. Республиканские мероприятия в рамках марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции, пройдут сегодня в Могилеве. В программе мероприятий интерактивные площадки в рамках акции «За безопасность вместе» для детей и взрослых с выставкой ретротехники и современного служебного транспорта. Много тематических и полезных развлечений. Кульминацией дня станет праздничный концерт с выступлением звезд белорусской эстрады. Место проведения – областной методический центр народного творчества на проспекте Пушкина, 7. Кубок Белоруссии по скоростному маневрированию пройдет в Могилеве 30 мая. Об этом Белта сообщили в Могилевской областной объединенной организационной структуре ДСААФ. Соревнования соберут более 100 участников от 10 до 18 лет и старше. За звание лучших спортсмены будут бороться в 4 возрастных категориях. Главный приз – мотоцикл. Кроме соревнований, в программе выставка мотоциклов, акробатическое шоу с участием мотоциклов, интерактивные площадки для детей и взрослых и яркие развлекательные программы. Состязания пройдут на площадке у торгового центра «Парк-Сити». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-Тур».
3: «Тест-Тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-Тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью. Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Наши хиты.

0: расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Радио «Могилев».

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
2: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь готова подставлять плечо российским регионам в нефтепереработке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Сегодня бешенство хватает со стороны наших противников, которое приводит в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем 2 модернизированных завода и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы скажите, посол России в Беларуси Борис Грызлов нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России, сказал белорусский лидер. В Пскове проходит заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства, передает Белта. В мероприятиях принимает участие глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. На заседании группы высокого уровня Совмина СГ рассматривается широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия Беларуси и России, в том числе на перспективу. Также в повестке дня обсуждение проведения союзных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организации и развитию трансграничного пригородного пассажирского сообщения по железной дороге между сопредельными регионами Беларуси и России. К мировым новостям. США ожидают, что Иран в письменной форме заявит об отсутствии у Тегерана планов создавать ядерное оружие. Такую информацию озвучил американский лидер Дональд Трамп, пишет СББай. Трамп отметил, что США готовились к очень крупной атаке на Иран. При этом Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран попросили США отложить реализацию этих планов ненадолго или, будем надеяться, навсегда. Ведь обсуждается очередной вариант сделки с Ираном, добавил глава Белого дома. Также он выразил уверенность, что имеются хорошие шансы на достижение данной договоренности. О происшествиях. Пожар произошел в Осиповичах, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером очевидцы сообщили спасателям о том, что горит частный жилой дом на улице Заболотской. По прибытии к месту ЧС горела кровля дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри никого не было. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки. Вниманию могилевчан! Изменение движения троллейбусов. Сегодня до 15 часов на улице Габровской в областном центре будут устанавливать троллейбусные опоры. В связи с этим на участке от проспекта Пушкинского до проспекта Шмидта не будут ходить троллейбусы номер 3, 6 и 7. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

0: Последнего того года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
8: Радио «Могилев».

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: смотри на видео Белпай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу КНР Ван Бином, передает Белта. Провинция Ганьсу и ее народ занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны всегда подчеркивает важность, необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на тот же уровень, что и политические и человеческие. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность, сказал Николай Снабков. В Беларуси организации всех форм собственности в январе-апреле построили более 7500 новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Белстата, пишет СББай. В Белстате проинформировали, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 28% от общего объема введенного жилья. В сельских населенных пунктах введено 39% от общего ввода по республике. К новостям в мире. США рассматривают сценарий военного вторжения на Кубу, пишет Ньюсбай со ссылкой на издание «Политика». В случае с Кубой вариант диалога даже не рассматривается. Администрация президента США продумывает сценарий военного вторжения на остров. Сообщается, что Трамп и его помощники разочарованы тем, что кампания Вашингтона по оказанию давления не увенчалась согласием Гаваны на проведение экономических и политических реформ. Расчет был на комбинацию из нефтяной блокады и военных успехов в США, Венесуэле и Иране. Однако ситуация с Ираном пошла наперекосяк. Как кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале, сообщил изданию источник. По информации американского издания, рассматриваются варианты от нанесения авиаудара до наземного вторжения с целью свержения власти. Из Минска запустят регулярные рейсы на Шри-Ланку. О том, какая сейчас проводится работа, рассказал в эфире телеканала «Первый информационный» директор департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб. На уровне авиационных властей будем согласовывать частоты. Направление востребованное. Чартерную программу открыли 28 октября прошлого года. Уже выполнено 24 оборотных рейса по маршруту Минск-Маптала-Минск. Пассажиропоток превысил 12 тысяч. В рамках проведенных переговоров на уровне главы государства, министерств и ведомств видим, что будет расширяться как туристическая программа, так и экономическое наполнение. Есть заинтересованность с обеих сторон, отметил Игорь Голуб. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 18.
5: Новости! Помните фразу про то, как переменчив, как ветер в мае? Вот май в этом году супер майский. На прошлой неделе было такое апрельское похолодание, а на этой почти июльская жара. Вот вам и дожди, и грозы, и плюс 28. Что тут скажешь? Будем надеяться, что за следующую майскую неделю ничего не изменится. Потому что радостно осознавать, что тут осталось-то буквально полторы недели и лето. Ну а пока с этой минуты у микрофона Тина Павлова с удовольствием объявляю дневной эфир открытым. Всем доброго дня!

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: диско.
1: Знаете ли вы, друзья мои, что самое продуктивное время у большинства людей где-то между 10 утра и 12 часами дня? И вы спросите, зачем я вам сейчас эту информацию рассказываю, если уже полпервого? А я вам скажу, не грустите, потому что есть лайфхак, который поможет переключиться из режима медленного мышления. И он очень простой. Перерыв коротенький, каждые полчаса. Повышает эффективность вашего мозга на 30%. Так что вот если в 12 вы уже как-то завершили фазу быстрого мышления, самое время прямо сейчас переключиться, например, сделать громче радиоприемник, послушать хорошую музыку или вот прямо сейчас прогноз погоды. Лишним точно не будет.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
3: Наши хиты.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Радио Могилев.
5: Yeah.

0: Входом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.

0: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdev.by.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Знаете, каждый наш день полон самых разных праздников. Стоит только открыть соответствующий какой-нибудь сайт в интернете, вы тут же найдете кучу поводов для того, чтобы им следовать или не следовать. Но если хочется чего-то необычного, знайте, что сегодня Международный день динозавров. Может быть, вы его давным-давно ждали, а он вот взял и наступил. Так что повод для того, чтобы присоединиться к программе «Привет в обед» у вас точно есть.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу КНР Ван Би

0: промышленных проектов развития. Это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны, подчеркнул Николай Снапков. Выпавшие в Беларуси осадки улучшили агрометеорологические условия для формирования урожая зерновых культур, отрастания трав. Об этом СББ рассказали в Белгидромете. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы отмечается на большей части территории Беларуси. В ряде районов, где прошли наиболее интенсивные дожди, верхний слой почвы переувлажнен. Почва прогрелась до плюс 15-20 градусов, что благоприятно для прорастания зерна и появления всходов наиболее теплолюбивых культур. Складываются хорошие условия для посадки картофеля, сева кукурузы и крупяных культур. Республиканские мероприятия в рамках марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции, пройдут сегодня в Могилеве. В программе мероприятий интерактивные площадки в рамках акции «За безопасность вместе» для детей и взрослых с выставкой ретро-техники и современного служебного транспорта. Много тематических и полезных развлечений. Кульминацией дня станет праздничный концерт с выступлением звезд белорусской эстрады. Место проведения – областной методический центр народного творчества на проспекте Пушкина, 7. Персональная выставка Валерия Плаксина к его 80-летию сегодня откроется в выставочном зале Музея истории Могилева. Представленные на выставке работы – это итог 60-летнего творческого пути мастера кисти. Кстати, за этот период им написано более 1500 произведений и 50 сюжетных линий. Экспозиция в выставочном зале по улице Болдина объединяет 12 тематических направлений – от сакральных образов Христа и Девы Марии до ритмичных декоративных орнаментов, рассказал Валерий Плаксин.
1: «Бог есть любовь. Часть вариации на этой выставке будет у меня из жизни Иисуса Христа. Поэтому, если у вас есть возможность, приходите. Не пожалеете. Я желаю всем, кто меня слышит в этом году, чтобы у всех было счастье и любовь».
0: Таково основное событие к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
4: Прогноз погоды.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 26.
5: Новости! Привет,
6: слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
7: И сразу, не сходя, так сказать, с места, друзья, объявляю программу «Привет в обед» открытой. И напоминаю, что ваши приветы, поздравления, признания, все это вы можете уже начинать отправлять на короткий номер 9940, либо в наш студийный вайбер 56-86-176, код 44, если есть заветный приветик. Если нужно, срочно пожелать приятного аппетита коллегам или себе самому, обязательно присоединяйтесь.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: друзья, еще раз всем доброго дня. Приветы уже есть, и я готова их передавать. И самый первый летит близкому, родному, любимому мужу Валерию, которому супруга передает всю свою любовь и нежность. Желаю тебе, мой хороший, чтобы каждый твой новый день приносил тебе хотя бы одну маленькую радость. А нам, то есть нашей семье, пожелаю с легкостью проходить любые жизненные повороты, крепко держась за руки, ведь наша любовь дает нам невероятную силу и уверенность в завтрашнем дне. Целую тебя, обнимаю крепко-крепко, твоя любимая навеки я. Прекрасные слова. Мужчинам, я знаю, они любят комплименты. Им нужно тоже очень часто их говорить. Поэтому вот, девочки, берите пример и передавайте привет своим супругам. А пока у меня есть привет для любимой сестры Леночки. Улыбнись, пожалуйста, люблю тебя очень сильно. Помнишь, на выходных мы с тобой встречаемся, пишет Катерина. Это важно. Важно напоминать о встречах, потому что в современном мире даже, казалось бы, вот родные люди, но заботы, вот эта вот спешка вечная, можно, конечно, что-то и подзабыть. Так что вы все правильно, Екатерина, сделали. Еще у меня есть привет для любимой мамочки Марины, которая отдыхает, слушает любимое радио Могилев. Мамуля, хорошего тебе денечка, желает ваши детишки. Ну, а я, собственно, тоже желаю всем хорошего дня, отличного настроения и рекомендую присоединяться к нашей компании для того, чтобы и вы тоже могли своим настроением с кем-то поделиться.
1: Привет в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: «Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Очередная порция приветов от тех, кто решил поделиться своим настроением и пожеланием приятного аппетита. Маше и Тане большой привет и приятного аппетита желает Свет Петровна. Я вам того же желаю, если вы сейчас как раз на обеденном перерыве, это здорово. Дальше привет радио, привет Тина, всем слушателям тоже большой привет, а особенный привет Климовичам родным. Передайте, пожалуйста, что я и делаю с огромным удовольствием. Климовичи, вы слышите? Вам большущий привет. Дальше у нас есть поздравления для Юлечки. Поздравляют ее сегодня с днем рождения. Ее семья с 25-летием, между прочим. Желаем ей счастья, здоровья, удачи и вообще всего самого хорошего. Мы тебя очень любим. Прекрасная дата. 25 лет.

Юлия, самый расцвет. Я вас поздравляю с праздником любви, красоты, счастья и исполнения всех желаний и мечтаний. Пожелаем вам от души. А еще привет нам, любимому радио Могилев, и передайте привет мужу Косте. Вот, Ирина, и люблю тебя, хорошего тебе рабочего дня. Вот такое пожелание. И тоже, знаете, никогда лишним не будет.

разбивал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну вот на часах 13:55, это значит, что обеденный перерыв у многих из вас уже подходит к завершению. Я надеюсь, что вы подкрепились и силами, и полезными калориями. Ну а у меня обеденный перерыв только начинается. Настроение майское, на душе солнечно, в эфире тоже тепло. Ну а в следующем часе мы продолжим дарить вам исключительно хорошее настроение и делиться позитивными новостями. Так что оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Гансу КНР Ван Бином, пишет Белта. Ван Бин отметил, политическое доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую и положительную динамику. Развивается и научно-техническое взаимодействие. Глобальных изменений в порядке проведения итоговой аттестации в 9-11 классах по сравнению с прошлым учебным годом нет. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Коржова, пишет Белта. Основная задача, которая стоит перед системой образования в части выпускной кампании, это сделать ее максимально прозрачной, позволяющей объективно определить знания учащихся. К региональным новостям. В детском саду номер 2 Могилева занимается экологическим воспитанием дошкольников по программе «Зеленых школ». Малыши под руководством педагогов делают большие успехи в изучении разных направлений экологии. Практически все осваивают на практике. Так, прямо на территории детского сада организовали необычный огород. Навыки выращивания овощей пригодятся и во взрослой жизни, не сомневается заведующая детским садом Ольга Павленкова.
2: Сделали огород в паровозике. То есть сделали вагончики, и в вагончиках дети посадили огород. И вот каждая группа за своим вагончиком ухаживает. Там такой урожай, огромный урожай. Дети вообще с удовольствием. И как правильно посадить, и ухаживать, и рыхлить, и поливать, и с какой периодичностью. Дети это все понимают.
1: И в завершение о спорте. Могилевский «Борисфен» проиграл Минску в 5-м матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 93-60 в пользу столичной команды. Таким образом, могилевская команда завершила борьбу за выход в финал чемпионата Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: Тест-тур представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. Тест-тур. Отпуск вашей мечты становится реальностью.
5: Прогноз погоды.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Бабушкина крынка. Вкус, который выбирает душа.
1: Радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж. На сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: нажимаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио «Могилев».

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 32 32 32.

обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В прошлом году взаимный оборот товаров и услуг между Белоруссией и Россией составил 62 миллиарда долларов. Об этом на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства в Пскове сообщил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, пишет Белта. Он отметил, что растет инвестиционный потенциал как России, так и Беларуси. Увеличивается доля российского капитала в нашей республике и наоборот. Успешные кооперационные проекты реализуются в промышленном секторе. Беларусь дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет Белта. Игорь Сергеенко передал главе Азербайджана сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко. Игорь Сергеенко отметил, что открытый диалог и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер партнерства между странами. За что могут аннулировать работу на централизованном экзамене, рассказала начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Беларуси Ирина Коржова, сообщает Белта. Не разрешено выносить из аудитории записи, содержащие задания. Пройти ЦЭ можно будет только в августе, но к этому времени основная вступительная кампания этого года уже будет завершена. В аудиторию пункта проведения экзамена можно взять документ, удостоверяющий личность, пропуск и ручку со стержнем черного цвета. И в завершение о спорте. Юные

0: и городской сдюшор Багима имени Мищенко приняли участие в открытых соревнованиях по спортивной гимнастике «Юный чемпион». Юные гимнасты из Могилева Макар Кравцов и Руслан Кулиненко завоевали на турнире бронзовую награду в многоборье. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Наверняка многие из нас просыпаются с утра и начинают составлять какой-то список важных дел на весь день. И в этом списке дел наверняка всегда есть пункт, который ужасно не хочется выполнять. И мысли о такой задаче могут мучить вас весь день, пока, наконец, отложив несметное количество раз и после долгих мучений, вам все-таки удастся вычеркнуть ее из этого списка или также благополучно перенести ее на завтра. Но есть простой способ избегать подобных стрессов. Просто выполняйте самые неприятные задачи первыми. И вместо того, чтобы беспрерывно думать о них вот от первого кофе и до после обеда, сразу же убирайте их с дороги. И вы увидите, как количество стресса в вашей жизни резко начнет снижаться. Да, как будто бы сначала кажется, ну что такое? А потом, знаете, как хорошо, когда ты понимаешь, что у тебя остались только самые приятные дела. Если в списке ваших дел стоит сделать громче радио Могилев, не откладывайте это дело, а делайте прямо сейчас.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. В четверг и пятницу переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти, порывистый. Температура воздуха в четверг ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделев срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
3: Замечали ли вы, друзья, когда-нибудь такое, что вот вроде бы у вас были выходные, вы вроде бы отдохнули, но как будто бы ни разу не отдохнули. Хотя все делали по правилам, встречались с друзьями, проводили время с семьей, и вообще как будто бы казалось, вот чем больше веселья, тем больше дофамина. Но оказывается, возможно, этот вид отдыха просто не для вас. Эксперты сходятся во мнении, что экстраверты и интроверты предпочитают разный вид отдыха. И главное различие в том, что экстраверты отдыхают среди других людей, они наполняются благодаря общению, взаимодействию. А вот интровертов оно, наоборот, изматывает, и они могут отдыхать только вне социума. Так что, если вдруг вы где-то в лесу на выходном заскучали, возможно, вы экстраверты, вам срочно нужны вокруг люди. Ну, и наоборот, если вокруг люди, а вы чувствуете, как силы ваши на исходе, значит, вам срочно нужно уединиться где-нибудь, ну, в том же лесу, например. Поэтому важно понимать, какой вид отдыха подходит именно вам. Ну, а мы готовы поддерживать абсолютно любой вид отдыха, вне зависимости от того, где вы находитесь. Радио темой отличается, что мы никого не изматываем, а наоборот наполняем хорошей позитивной энергией благодаря классной музыке.
4: Радио Могилев.

0: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

Знаете, ученые утверждают, что чем больше мы хандрим, тем больше у нас пессимизма. И мне кажется, что даже не нужно быть британским ученым, чтобы это понимать. А вот чем больше ярких впечатлений, позитивных эмоций, тем, соответственно, больше этого самого оптимизма и вообще всяких бабочек в животе. Поэтому, если с живностью в организме у вас все в порядке, я предлагаю ставить радио Могилев на комфортную громкость и продолжать вторник в нашей компании. Тяну Павлову микрофону. Всем желаю доброго дня и, конечно, хорошего настроения.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Поддержка промышленных проектов, создание единого транспортного и образовательного пространства – такие вопросы обсудили на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Пскове. Об этом по итогу мероприятия сообщил госсекретарь СГ Сергей Глазьев, пишет Белта. Он отметил, что в сфере обеспечения единого транспортного пространства наметился важный шаг – запуск скоростного поезда между Псковщиной и Витебщиной. Кроме того, на заседании затронули тему взаимодействия в образовании и туризме. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет Белта. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции. Максим Рыженков и Сергей Лавров также затронули актуальные темы международного характера. Кроме того, они обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на этот год. К региональным новостям. В детском саду номер 2 Могилева занимаются экологическим воспитанием дошкольников по программе «Зеленых школ». Такие сложные понятия, как биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, вопросы выброса в атмосферу, детям объясняли на их языке и на понятных примерах. Малыши под руководством педагогов с большим интересом выполняют задания, получая новые экологические знания, необходимые для жизни навыки, рассказала заведующая детским

0: стоит на территории детского сада.
1: И в завершение о спорте. Могилевский футбольный клуб «Днепр» и «Брестская Динамо» сыграли в ничью. В первом отрезке игры болельщики не увидели забитых мячей. Во второй половине матча счет был открыт, но могилевская команда недолго лидировала в счете. Через 5 минут спортсмены «Динамо» ударом с близкой дистанции сравняли счет. Таким образом, свисток главного арбитра матча зафиксировал ничью 1-1. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
4: Если вас вдруг преследуют навязчивые мысли, не хочется ни есть, ни пить, ни работать, самое время переключиться. Да, переключиться на волну радио Могилев. Здесь вас поджидаю я, Тина Павлова. Желаю вам всем второго дыхания, получить всевозможные плюшки, эмоции. Тем более, что вторник – это все-таки время подъема сил, как физических, так и эмоциональных. Поэтому я готова развеивать ваши головы светлыми мыслями и поддерживать отличной музыкой.

стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать.

Покупать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко. Спинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте spinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальный

0: пользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Осталось буквально каких-то 11 дней до лета. И знаете, что я тут выяснила? Вернее, выяснила не я, а выяснили ученые. Что люди, которые долгое время обходятся без отпуска, продолжительность жизни гораздо меньше, чем у тех, кто болеет всякими хроническими заболеваниями. И название этому недугу – синдром отсутствия отпуска. Вы сейчас проверите себя. Проверите себя немедленно. Есть у вас такой синдром? Если есть, нужно с этим что-то делать. Если вы хотите жить долго, счастливо, быть здоровым, в общем, нужно отдыхать. Кстати, те же ученые считают, что отдых должен длиться не менее 3 недель. Это я говорю тем, кто берет, ну, такой, возьму 4 дня и за них, конечно же, отдохну. Конечно же, нет. В общем, как минимум 14 дней нужно отдыхать для того, чтобы вы действительно как-то почувствовали, что вы были на отдыхе. Уважаемые трудоголики, берегите себя, пожалуйста, потому что, конечно, вы те люди, на которых все держится, и без вас порой никуда. Но и о себе тоже подумать нужно.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Для эффективного партнерства нет расстояний, если есть доверие. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу КНР Ван Бином, передает Белта. Ван Бин отметил, политическое взаимное доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развивается и научно-техническое взаимодействие. Первый региональный белорусско-китайский форум пройдет в этом году в провинции Ганьсу. Партнеры намерены укрепить межрегиональное сотрудничество. Такая задача поставлена на высшем уровне. То, что Беларусь надежный экономический партнер, доказывают и десятилетия тесного взаимодействия с братской Россией. И даже в этом случае есть куда расти и развиваться. Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который и сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером, передает Белта. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники.
3: Мы часто говорим машиностроение, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами, они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, поэтому мы готовы в этом направлении работать.
2: Кстати, в прошлом году взаимный оборот товаров и услуг между Беларусью и Россией составил 62 миллиарда долларов. Об этом на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства в Пскове сообщил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, передает Белта. Он отметил, что растет инвестиционный потенциал как России, так и Беларуси. Увеличивается доля российского капитала в нашей республике и наоборот. Успешные кооперационные проекты реализуются в промышленном секторе. А вот на Западе совсем другие заботы. Потомки нацистов активно готовятся к войне. Догадайтесь, с кем? МВД Германии планирует проведение масштабной модернизации гражданской обороны стоимостью 10 миллиардов евро. Ожидается, что соответствующий пакет мер будет утвержден уже 20 мая, сообщает Newsbuy. В частности, к 2029 году планируется закупить 1000 новых специализированных транспортных средств и 110 тысяч полевых спальных мест. В школах внедрят программу по гражданской обороне. По всей стране будет вестись учет всех общественных убежищ, таких как бункеры, охраняемые подвалы и станции метро. Неспокойно и в соседней Польше. Министерство национальной обороны и вооруженные силы Польши приступили к подготовке журналистов к работе в зоне вооруженного конфликта. Тренинги проходят в центре подготовки к зарубежным миссиям в Кельце, сообщают польские СМИ. И уточняют, что особый акцент в ходе тренировок делается на преодоление собственных физических и психологических ограничений. Участников учат добывать и очищать воду, строить укрытия, маскироваться и ориентироваться на местности. Проводятся силовые и кардиотренировки. Также предусмотрен ограниченный сон. Все настолько серьезно, не иначе, как в ЕС готовится к высадке инопланетян. Не удивили и власти Литвы. Они жертвуют детскими садами ради оборонного бюджета. Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования. Около 75% дошкольных учреждений в Балтийской республике систематически недофинансируются на протяжении многих лет. По сути, когда в стране действительно заботятся о людях, средства направляют не на борьбу с несуществующими угрозами, а на развитие экономики и социальной сферы, как у нас в Беларуси.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: «Могилев-Зеленстрой» приглашает на работу ведущего инженера-энергетика. Заработная плата 2500-2700. Инженера-механика. Заработная плата 2000-2100. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Всем, у кого вот-вот завершится рабочая часть вторника, а на часах, между прочим, 16:49 и наступит время бежать домой, я пожелаю вам хорошей дороги, включая, кстати говоря, и меня. Ну а тем, кто остается на своем посту, сообщаю, в следующем часе вас ждет горячая подборка «Чат подбери» от Рустама Османова, а дальше меня сменит мой коллега Евгений Шутов, готовый провести с вами чудесный майский вечер. У меня на сегодня все. Будьте здоровы и счастливы.
3: Новинка на радио «Могилев».

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь выступила за восстановление практического взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ, пишет Белта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета во время участия в международном круглом столе «Организация договора о коллективной безопасности». Он отметил, что возобновление практического взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ внесло бы весомый вклад в преодоление конфронтации и поиск совместных решений государств Европы и Азии по снижению напряженности, восстановлению доверия и формированию равной и неделимой безопасности на континенте. Торжественные мероприятия «Последний звонок» для 9 и 11 классов пройдут в Беларуси 23 мая. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления идеологической и воспитательной работы и молодежи политики, начальник управления воспитательной и социальной работы Минобразования Александр Матюшонок, передает Белта. Торжественные мероприятия в этом году немного скорректированы. Например, мероприятие должно длиться не более 45 минут с учетом погодных условий. Также школам рекомендуется провести разъяснительную работу с родителями о безопасности детей в темное время суток. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9500 человек. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах. От сельского хозяйства и строительства до медицины. Прямая телефонная линия по вопросу возможности переселения безработных граждан на новое место жительства, как правило, в сельскую местность и работы, пройдет в Могилеве в четверг, 21 мая. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 76 89 88. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке в 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 27.

0: Входом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Наши хиты.

0: Привет всем, у кого прямо сейчас гремит радио Могилев. Это снова я, Рустам Османов, и новая подборочка в программе «Чарт подбери». Незаметно наступило будущее, и раз это отражается на всех аспектах нашей жизни, на музыке это отразилось тоже. Вряд ли кто-то еще недавно мог такое предположить, но это внедрителей компьютерного прогресса в нашу жизнь мало волнует. Поэтому послушаем сегодня, как этот прогресс звучит. Жмите кнопку Power или в Cool по-нашему, и погнали! Чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Конечно, изначально возможность извлечь электронный звук и на этом создать настоящую музыку было действительно чудом. Естественно, есть и ответственные за это чудо. Одни из них — немецкий коллектив Kraftwerk, пионеры электронной музыки. Собравшись гурьбой в 60-х годах прошлого века, Ральф Хютер и Флориан Шнайдер бросились экспериментировать с электронным звуком и собирать его в мелодии. А помимо этого, имея возможность заказывать под свои нужды разработку всяких электронных побрякушек, ею и пользовались. Говорят, что именно благодаря этим изысканиям появилась первая в мире драм-машина. В общем, доэкспериментировались. Теперь об их вкладе в электронную музыку говорят, что его переоценить невозможно. А мы послушаем их самую популярную композицию. Чтобы нашему современному уху было привычнее, послушаем в ремиксе. Kraftwerk, The Model.

возможности. Электронная музыка, как и все остальное, развивалась. Ну а что особенное, что ли, чёрт подбери? Но пока что все равно во главе стоял человек. Поэтому можно в продолжение программы взять любое громкое имя из огромного списка известных и неизвестных нам электронщиков. Пусть это будет Fatboy Slim. Один его трек, но в содружестве с певицей Ритой Ора, звучит вовсю и у нас на радио Могилев. Я же решил одарить вас оригиналом, если так можно выразиться, потому что он-то тоже из сэмплов других треков сделан. Итак, Fatboy Slim, Praise You. We'll be right back.

тем толще бревна, как говорит один умный человек, ведущий программы «Чарт подбери». Чем доступнее стали нейросети, тем больше охотники заставить их петь сгенерированным голосом и играть на таких же инструментах, развлекаются и применяют свои умения. Вам повезло, что это не я, так бы порвал два нейробаяна. Вот когда знающие люди применяют на практике новые фишки и веяния, так это даже хитом становится. Один из них и создали на основе песни дискотеки «Авария», чем она и поспешила похвастаться в своих соцсетях. Ну а мы еще разок послушаем. Дискотека «Авария», «Кукла», «Вон Амур», ремикс 2026.

0: И ведь удалось ввести публику в заблуждение. Особо пристально прислушивающиеся фанаты сразу заявили, что, скорее всего, голос сгенерирован. Но вот простой обыватель, я так тоже думал, кто эти люди, что поют в слоу-мо то, что в оригинале тараторилось бодрым речитативом. А в ответ – иди в свой прошлый век, темнота. Люди теперь уже не поют. Здесь состязание роботов-гитаристов, чёрт подбери.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
0: В стародавние времена, когда рэп был рэпом, а попса попсой, между ними было четкое разграничение, а порой за проявление большего интереса к другой музыке можно было и по голове получить. Тогда невозможно было себе представить седую ночь в стиле рэп. Но сейчас вам не тогда. И пара кликов не только создает рэп-кавер на седую ночь, но еще и заставляет под нее надрываться заграничную звезду, конкретно Кэнни Уэста. А еще становится хитом. Значит ли это, что намечается новая тенденция? Все может быть. Кэнни Уэст, Silver Knight,

0: отличие от звука, когда я увидел видео в сети, которое изо всех сил пытались выдать за правду, я сразу почуял, что это какая-то профанация. Тут меня не проведешь. Но вот петь нейросеть научилась на всякий лад и голос. Как отразится это на карьерах звезд, да и вообще на индустрии, вопрос интересный.
1: Черт побери!
0: Если раньше люди выдавали себя за роботов и делали это как бы не всерьез, то теперь нейросети выдают себя за людей. И тут уже без шуток. Говорят, уже тонны музыки, сгенерированной искусственным интеллектом, вываливается в сеть. И началось это не вчера. И ваш покорный слуга лично натыкается на треки, исполненные неизвестно кем. Это даже слегка вводит в заблуждение, но такое невозможно.

0: Если вы попытаетесь разыскать этот трек, то вряд ли найдете, так что считайте, что это эксклюзив. О том, кто его создал, ну или сгенерировал, не хочет говорить даже сам искусственный интеллект. Шифруется, надо полагать. Но трек-то есть. Что сказать, если я все-таки ошибаюсь, и это рукотворное произведение, то, наверное, не все еще потеряно. Ну а если нет, то значит нет, чёрт подбери. А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Слушал, как звучит прогресс, сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, что еще остается в стремительно меняющемся мире, чёрт подбери. Пока.
1: Чёрт подбери!
2: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Все ближе и ближе мы к пятнице, к выходным, и несмотря на то, что сегодня вторник, я уверен, что у многих уже расписаны планы на вечер, пятницы и выходные, и проводить их нужно круто. Например, в диско-баре «Малинки» — это огромный ресторан, 1200 квадратных метров, с профессиональной кухней, отдельным залом караоке, двухэтажным диско-залом с танцполом, двумя барами с лучшими барменами, 5 отдельных вип-комнат с выходом на танцпол. Уже звучит масштабно, согласитесь. И там вас ждут ночные вечеринки, караоке, любимые хиты 90-х, 2000-х, вкусная кухня и атмосфера настоящего отдыха. А находится это все в Могилеве на улице Ленинской, 61. Но также 26 июня планируется грандиозная вечеринка под названием «Свадьба в Малинках». Это фейковая свадьба, где каждый станет героем вечера. Так что, друзья, диско-бар «Малинки», отдыхай, пой и танцуй до утра. Ну а мы на этой неделе разыграем сертификат на 50 рублей в диско-бар «Малинки». Так что заходите в инстаграм радио «_Могилев», там найдете все подробности.
1: Радио «Могилев».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь нацелена на создание новых совместных производств и реализацию инвестиционных проектов с Узбекистаном. Это обсуждалось на заседании совместной межправительственной комиссии, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Беларусь обеспечивает стабильные поставки в Узбекистан мясных, молочных и других товаров, продукции деревообрабатывающей нефтехимической отрасли, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов и бытовой техники. Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в Беларуси с 1 по 10 июня. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Беларуси Ирина Коржова, пишет Белта. Конкретные даты экзамена в конкретной школе определяет руководство учреждения образования. Учебные занятия для учащихся 9 и 11 классов завершаются 25 мая. С 26 мая в учреждениях образования проводятся консультации по подготовке к выпускной кампании. Слова от сердца, привет из дома. Такая акция объединила мам военнослужащих войсковой части 6713. Активистки первичной организации Белорусского союза женщин войсковой части приехали в Горецкий район. Главным событием акции стало общение с сыновьями по видеосвязи. Новобранцы из 15 районов Могилевской области. Поэтому для посещения мам активистки БСЖ выбрали Горецкий район и конкретные адреса с помощью жребия, рассказала председатель первичной организации БСЖ войсковой части 6713 Ирина Сапраненко.
2: Эта акция объединяет всех военнослужащих Белорусского союза женщин внутренних войск и мам, родителей наших солдатов срочной службы. Потому что всем известно, что связь матери и солдата самая, наверное, эмоциональная. И для военнослужащего мамина поддержка является очень сильным мотиватором и психологической опорой.
1: Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, пройдет в Могилеве в четверг, 21 мая. Мероприятие будет организовано в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ходе ярмарки будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для трудоустройства на свободные рабочие места, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб и задать вопросы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
5: Ну что, друзья, вот уже и наступили 18 часов, и в это время всех вас на волнах Радио Могилев приветствую я. Зовут меня Евгений Шутов, и именно я проведу с вами этот вечер. Так что всем говорю привет-привет и призываю сделать громче волну Радио Могилев.

0: Talent.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Радио «Могилев».

Интересно, какие есть праздники? Ну, все мы знаем, что каждый день есть какой-то праздник, и о большинстве из них мы можем слышать впервые, но я периодически посматриваю, потому что бывает и что-то интересное. Вот как, например, сегодня. Сегодня у нас день конной авиации. Звучит абсурдно, правда? Где кони, а где авиация? Но я предлагаю вспомнить...

0: завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Ну, чувствуется уже приближение лета. Вот смотрю я на людей в шортах и майках, и прям вот появляется желание пойти загорать. Но, пожалуй, дотерплю уже до лета. Осталось не так много. Но пока мы ждем прихода календарного лета, я предлагаю сделать громче музыку и провести остаток дня на волнах радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: Могли, сколько прошли, но болью вспотели.
1: В Могилеве 19 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с премьер-министром Азербайджана обозначил ключевой фокус развития торгово-экономических связей, пишет Белта. Беларусь особенно ценит высокий уровень стратегического партнерства с Азербайджаном. Спикер отметил, что ключевой фокус развития связей в торгово-экономической сфере Беларусь видит не только в наращивании объемов продажи товаров, но прежде всего в организации совместных производств технически сложной продукции и реализации крупных инфраструктурных проектов. Британцам грозят рекордные цены на свет и газ, пишет Newsbuy. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкое подорожание энергоносителей на мировом рынке. К июлю британские домохозяйства столкнутся с максимальными ценами на энергию с 2023 года. Коммунальные услуги подорожают на 13% и достигнут отметки более чем в 2000 евро в год. Потребители уже вынуждены сокращать расходы на базовые потребности, а у предприятий растут издержки на фоне слабого спроса. В Беларуси вступительная кампания для абитуриентов движется к кульминации. Уже прошли все этапы РТ, до главного экзамена менее 2 недель, пишет Newsbuy. Большой спрос у будущих студентов на поступление по целевому направлению. Договор в этом году можно оформить в 34 вузах страны. А сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания с 4 по 10, а зачисление до 12 июля. И в завершение, в детском саду номер 2 Могилева занимаются экологическим воспитанием дошкольников по программе «Зеленых школ». Малыши под руководством педагогов делают большие успехи в изучении разных направлений экологии. Практически все осваивают на практике. Так, прямо на территории детского сада организовали необычный огород. Навыки выращивания овощей пригодятся и во взрослой жизни, не сомневается заведующая детским садом Ольга Павленкова.
3: Сделали огород в паровозике, то есть сделали вагончики, и в вагончиках дети посадили огород. И вот каждая группа за своим вагончиком ухаживает. Там такой урожай, огромный урожай, дети вообще с удовольствием. И как правильно посадить, и ухаживать, и рыхлить, и поливать, и с какой периодичностью, дети это все понимают.
2: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
4: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
5: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.
6: Согласитесь, не чувствуется, что уже вечер. Солнце светит, птички поют, тепло на улице. Гуляй и гуляй. Главное, не забудь взять с собой фоном играющее радио Могилев. Ну а кроме хитов из ваших радиоприемников, звучит еще и голос Евгения Шутова, то есть меня. И всем говорю добрый вечер.

0: сегодня послушна очередная порция звездных новостей. Белорусская певица Светлана Агарвал раскрыла секреты прекрасного внешнего вида. Помимо того, что со спортом Светлана, что называется, давно на «ты», так еще и индийские практики в ее жизни тоже присутствуют. А также белорусская железная сила воли. Певица отметила, что помимо поддержания внутреннего баланса и равновесия, она старается придерживаться правильного питания. Вместо конфет ест сухофрукты с чайной ложкой меда, семена льна, кунжута, тмина и все это тоже с изюмом и медом. Салат обязательно. Большая часть тарелки – это зеленый салат. И, естественно, кусок рыбы и мяса. Должны быть белки. Углеводы она тоже употребляет, но немножечко поменьше. А когда Светлана поправляется, то просто покупает одежду ровно на один размер больше. Теория о том, что у Деми Мур дома припрятана некая молодильная субстанция, становится все сложнее отрицать. 63-летняя звезда прибыла на Лазурный берег, чтобы сиять, ну и заодно определить победителей Каннского кинофестиваля, который стартовал 12 мая. На церемонии открытия Деми появилась в эффектном платье, усыпанном пайетками. Наряд подчеркнул не только безупречную фигуру актрисы, но и ее подтянутые руки, которые мгновенно стали одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Она выглядит невероятно. Это один из лучших выходов Деми. И как вообще можно так выглядеть в 63, восхищаются фанаты. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал актрису слишком худой и выразил беспокойство за ее здоровье. Кстати, Мур успела показать еще один модный образ. На утренний фотокол звезда пришла в кокетливом платье в горошек. В этом году Деми входит в состав жюри Каннского кинофестиваля, так что впереди нас явно ждет еще немало роскошных выходов. А у Полины Гагариной новый жених. Певица показала любимого. Нового избранника она решила явить миру по примеру Анастасии Волочковой, то есть частями. Артистка показала ладонь мужчины с подписью «Моя любовь». А потом пару засняли на прогулке. Они обнимались и держались за руки. Женихом оказался 36-летний Сергей Сметанин. Он работает концертным директором Гагариной. Стоит отметить, что слухи о служебном романе Гагариной со Сметанином появились давно. Однако их видели вместе только в рабочей обстановке. Говорят, Сергей беден, как церковная мышь. Но успешную и богатую Полину, вероятно, это не беспокоит. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Не за горами лето, и нужно защищать кожу от солнца, а по этому поводу будет актуально узнать о результатах свежего исследования. Нам говорят, что виноград защищает кожу от солнца, да? Ученые выяснили, что ежедневное потребление винограда усиливает защиту кожи от ультрафиолетового излучения. И в этом эксперименте поучаствовали 29 добровольцев. 2 недели они ели виноград, после чего выяснилось, что их кожа стала менее уязвимой к солнцу благодаря изменениям в активности генов. Кроме того, виноград влияет и на экспрессию генов и в других органах, что подтверждает его пользу для организма. Так что, друзья, ешьте виноград и можете тогда забыть про SPF-крем. Вроде бы так это называется.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вот мы часто используем такой термин, как профессиональное выгорание. Но знаете, чаще всего наши слова не подкреплены ничем, кроме собственных ощущений. И, видимо, ученым это надоело, и они изобрели аппарат для диагностики выгорания по глазам. Ученые создали устройство, которое выявляет признаки утомления и профессионального выгорания, анализируя движение глаз. Аппарат фиксирует микродвижения и оценивает, насколько зрительная система различает малозаметные объекты. И вот разработка поможет вовремя определять степень усталости, чтобы, например, сотрудники производств могли сделать перерыв до наступления переутомления. Наверное, таким я и вижу будущее, когда достаточно будет посмотреть устройство, а оно вам скажет, насколько сильно вы устали. Радио

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с председателем Азербайджана отметил роль парламентариев в развитии экономических и гуманитарных контактов, пишет Белта. Стороны также обсудили положительные примеры развития белорусско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Говоря о гуманитарном измерении, Игорь Сергеенко отметил заинтересованность Беларуси в проведении в республике в ближайшее время Дней культуры Азербайджана, а также подчеркнул не полностью реализованный потенциал в сфере туризма. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в 36-й международной выставке «Белагра-2026», пишет Белта. Основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги, значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Прямая телефонная линия по вопросу возможности переселения безработных граждан на новое место жительства и работы пройдет в Могилеве в четверг 21 мая. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет в 9 часов по телефону 76 89 88. Белорусские баскетболисты в июне проведут спарринги с командами Словении, Азербайджана и России, пишет Белта. Кроме участия в официальных мероприятиях, представители БФБ провели встречи с руководителями ФИБА, ФИБА Европа и национальных федераций многих стран. В ближайшее время особое внимание уделят работе с судейским корпусом, повышению качества работы белорусских рефери с перспективой возвращения для обслуживания международных матчей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Ну что, друзья, вот уже 20 часов, и если бы не дождь, наслаждались бы мы до сих пор солнышком. Но дождь — это тоже важный природный процесс, без которого, согласитесь, было бы плохо. Так что радуемся даже дождю. Надеюсь, что все его пережидают либо дома, либо в каком-то приятном заведении с кружкой кофе. Ну а сглаживающим фактором может сработать радио Могилев, так что делайте громче. Евгений Шутов, еще час с вами.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. В четверг и пятницу переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти порывистый. Температура воздуха в четверг ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22 плюс 20.

0: Подожди. Громкие заголовки в интернете – это его неотъемлемая часть, и вот я клюнул на один такой, сейчас вам его зачитаю. Мужчина выиграл в лотерею 18 раз и открыл секрет своего везения. Согласитесь, прям цепляет, как это называется, кликбейт. Но я прочитал и выяснил, в чем секрет везения этого мужчины. Счастливчик признался, что во всех лотереях участвует жена, и, по его словам, это стало приятной частью их совместной жизни. И вот когда организаторы лотереи спросили секрет его везения, он ответил, что его настоящая удача – это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной. Ну, романтика. Что ж, видно, что мужчина везучий по жизни, раз ему везет и в любви, и в лотереях. Ну и вам, друзья, я желаю, чтобы вам когда-то задали похожий вопрос, и вы на него также ответили.
1: Радио Могилев.

Изо дня в день мы совершаем одну и ту же ошибку. Не все, но многие. Когда можно лечь спать и нужно это сделать, мы проводим время за просмотром короткометражных видеороликов, а потом удивляемся, почему это мы не выспались. Причина понятна. Осталось от нее избавиться. Так что, друзья, надеюсь, вот эта вот моя речь вызвала у вас желание сегодня не тратить время на серфинг ленты в интернете, а лечь спать в то время, когда вам это действительно нужно. И, пожалуй, вот на этой ноте я и буду с вами прощаться. Да, этот вечер компанию вам составлял я, Евгений Шутов. Всем желаю хорошего вечера. Желаю, конечно же, вам выспаться и завтра проснуться полными сил и мотивации. Ну и, конечно, говорю всем пока-пока.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Гансу КНР Ван Бином, пишет Белта. Ван Бин отметил, политическое доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развивается и научно-техническое взаимодействие. Цены на удобрения в Европе выросли на 70%, пишет Белта. Однако пока Еврокомиссия не собирается выделять фермерам дополнительное финансирование. Несмотря на этот кризис, ЕС даже не думает снижать импортные пошлины на российские и белорусские удобрения. Ранее Еврокомиссия ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Беларуси, что вызвало критику со стороны европейских фермерских профсоюзных организаций, которые указывали на то, что фермеры в ЕС окажутся в проигрышной позиции и будут вынуждены сокращать производство. В трудовом семестре на Могилевщине примут участие более 9,5 тысяч человек, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них около 80 студентов из разных городов и районов будут работать на областной молодежной стройке. В этом году это школа. Студенческие отряды задействованы в самых разных сферах, от сельского хозяйства и строительства до медицины. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, пройдет в Могилеве в четверг 21 мая. Мероприятие будет организовано в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ходе ярмарки будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для трудоустройства на свободные рабочие места, напрямую пообщаться с представителями кадровых служб и задать вопросы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-восточный, восточный порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 21.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вы будете нетерпливые и допытливые. З'явится новая цікавость, якая подштурхне до энергичных деяний.
3: Телец.
2: Будет непросто вытримать напруженный темп этого дня. Не спробуйте займаться всеми проблемами одразу, а берите нечто одно.
3: Близняты.
2: Верогодные размовы, у яких вас здивить альбо тема, альбо поводины суразмовцы.
3: Рак.
2: У вашем осяроде может возникнуть конфликт, але вам лепше его не вмешиваться.
3: Лео.
2: Зорки обещают вам многое, але каб выкарыстоўваць гэтыя магчымасці, трэба самому варушыцца.
3: Дева.
2: Будьте максимально спокойные, займаючыся звыклыми повседёнными справами.
3: Шалі.
2: Падзеі стануть для вас доброй разминкой перед больш значным мерапрыемствам.
3: Скорпіён.
2: Лепшым и самым эффективным отказом на все пытанні будзе ваше маўчанне.
3: Стрелец.
2: Пачнецца перыяд бесклапотнасці, толькі калі вы самі не будзеце гэтаму перашкаджаць.
3: Казярог.
2: Выкарыстоўвайце свае моцныя бакі, і вы годна выйдзеце з любой сітуацыі.
3: Вадалей.
2: Калі вы маеце рацыю, паўсправы зроблена, засталося ўсяго толькі пераканаць у гэтым навакольных.
3: Рыбы.
2: Энергіі будзе больш, чым спраў. Давядзецца шукаць для яе прымянення. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
1: Гараскоп.
0: Радио Могилев.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный и восточный порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный и восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

20 мая по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.